облакам твой. Тут филехт ясный гавана, мой ты слит. Denkst an mich, erinnerst du und lachst wieder an